0: Твои най-любши хити. Into Eden.
1: Я нисам просяк, ал любов молим. Ни занесеняк своих поэма. Спог једне шене